Рек вртала und выплачил, вртала und выстлачил, вук водика вычесал, врат стиль в ранном вин.